В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. «Калейдоскоп. Тюркия в списке ЮНЕСКО».

Тюрки, я намерена защищать права своего народа и отстаивать каждый клочок земли, черпая силу в крупных победах национальной истории», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю 105-летия

0: битвы при Сакарии. В рамках двухдневного визита 13 и 14 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан проведет в Сирии ряд встреч с сирийскими коллегами. Йеменское движение «Ансаруллах» или «Хуситы» заявили, что нанесли удар по военной базе в городе Шарура на юге Саудовской Аравии. В воскресенье российский дрон нанес удар по локомотиву пассажирского поезда «Киев-Варшава» в Волынской области. В вагонах находились 206 человек. Никто из пассажиров и поездной бригады не пострадал. БРИКС завершает двудневный саммит в расширенном составе, в котором участвуют лидеры стран объединения и государств-партнеров. В заключительный день проходит открытая сессия на тему «Устойчивость, инновации, сотрудничество и устойчивое развитие. Формирование будущего для инклюзивного глобального роста». Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия намерена защищать права своего народа и отстаивать каждый клочок земли, черпая силу в крупных победах национальной истории. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю 105-й годовщины битвы при Сакарии. По его словам, страна не допустит забвения подвига тех, кто пожертвовал собой ради превращения Анатолии в родину турок, от Малазгирта до Сакарии. Глава государства назвал битву при Сакарии одной из величайших вех в многовековой борьбе за независимость. Он отметил, что этот переломный момент в войне продемонстрировал всему миру готовность народа идти на огромные жертвы ради свободы. Сражение, вошедшее в мировую военную историю, показало способность граждан сохранять единство и побеждать даже в условиях острого дефицита ресурсов и тяжелейших обстоятельств. Эрдоган подчеркнул историческое значение этого события для становления современного государства. «Победа при Сакарии, которая придала нашему народу большую уверенность на пути к созданию Турецкой республики, вновь запечатлела в сознании враждебных народов тот факт, что Анатолия является турецкой землей. Черпая силу и решимость из славных побед нашего прошлого и богатой цивилизации, оставленной нам предками, мы навечно сохраним наше государство и будем защищать каждый клочок земли нашей Родины любой ценой». В завершение послания турецкий лидер выразил почтение основателю республики и участникам освободительной борьбы. «В годовщину победы на Сакарии с милостью и благодарностью вспоминаю прежде всего Гази Мустафу Кемаля и всех героев войны за независимость. И от всего сердца приветствую наших граждан», — говорится в тексте обращения. В рамках двухдневного визита 13 и 14 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан проведет в Сирии встречи с сирийским коллегой Эсаадом Хасаном аш-Шейбани, президентом Сирии Ахмедом аш-Шара и министром внутренних дел Анасом Хаттабом. Поездка призвана продемонстрировать тесное сотрудничество, которое динамично развивается между двумя государствами во всех сферах с 8 декабря 2024 года. На повестке дня всесторонняя оценка усилий Туркии по установлению прочного мира и процветания в регионе, а также подведение итогов прогресса, достигнутого после свержения прежнего режима. Турецкая сторона намерена зафиксировать курс на расширение институциональной и правовой базы сотрудничества. Особый акцент будет сделан на совместных инициативах в области торговли, энергетики, транспорта и инфраструктуры, включая крупные региональные логистические проекты. Кроме того, среди ключевых тем визита стоят сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета Сирии, ускорение экономического восстановления и укрепление государственных институтов, ситуация на юге страны и совместные шаги с мировым сообществом в ответ на агрессию Израиля, которая создает прямую угрозу региональной стабильности.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Йеменское движение «Ансаруллах» или «Хуситы» заявили, что нанесли удар по военной базе в городе Шарура на юге Саудовской Аравии. Военный представитель «Хуситов» сообщил, что были атакованы склады оружия, а также командный и контрольный центр. Он пригрозил перенести и усилить атаки против Саудовской Аравии вглубь ее территории. Хуситы регулярно наносят беспилотные и баллистические удары по приграничным районам и южным провинциям Саудовской Аравии в ответ на операции арабской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемене. Тем временем правительственные силы Йемена заявили об авиаударах по позициям, живой силе и технике хуситов, а также об уничтожении 5 беспилотников группировки. Связанный с армией портал SeptemberNet сообщил об ударах по живой силе, технике и транспорту хуситов в Зубабе и на северных участках фронта. Сообщается об уничтожении техники и вооружения и ликвидации боевиков, однако точные данные о потерях не приводятся. Кроме того, поддерживаемые правительством силы Щита Нации заявили, что их 6-я бригада сбила 5 беспилотников хуситов в районе Аль-Акбара на фронте Аль-Вазия к западу от Таиза. Эскалация происходит на фоне изменений в контроле над территориями. Хуситы заявили о взятии ряда районов в провинциях Аль-Хадейда и Таиз, а также острова Майюн в Баб-эль-Мандебском проливе. Правительственные силы сообщили о продвижении в северной провинции Аль-Джауф у границы Саудовской Аравии и приближении к ее административному центру Аль-Хамзум. Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и ряд провинций. В марте 2015 года в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддержавшая международно признанное правительство Йемена. В воскресенье российский дрон нанес удар по локомотиву пассажирского поезда «Киев-Варшава» в Волынской области. В вагонах находились 206 человек. Никто из пассажиров и поездной бригады не пострадал. Министерство обороны Польши сообщило, что военные зафиксировали движение группы беспилотников в нескольких километрах от границы. Для предотвращения нарушений границы Варшава оперативно подняла в воздух истребители F-16 и самолеты РЛС. А в Люблинском и Подкарпатском ведомствах сработали сирены воздушной тревоги. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил отсутствие нарушений польского воздушного пространства, назвав при этом угрозу реальной и непосредственной. Российская Минобороны заявила об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые, как утверждается, используются для перевозки военных грузов из европейских стран. При этом удар по пассажирскому поезду «Киев-Варшава» произошел на маршруте, которым пользуются гражданские пассажиры. На фоне атак Польша ранее заявляла, что ожидает возможных попыток России нанести удары по украинским пограничным переходам с европейскими странами. Варшава также сообщала о полученной от американской разведки информации о подобных рисках. БРИКС завершает двухдневный саммит в расширенном составе, в котором участвуют лидеры стран объединения и государств-партнеров. В заключительный день состоится открытая сессия «Устойчивость, инновации, сотрудничество и устойчивое развитие. Формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней примут участие главы государств-членов БРИКС, а также представители стран-партнеров. В первый день саммита блок единогласно принял декларацию Нью-Дели. В совместном заявлении отмечен ценный вклад государств-партнеров в развитие сотрудничества в рамках БРИКС, а также выражена уверенность, что расширение партнерства со странами с формирующимся рынком и развивающимися странами будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и международного сотрудничества на благо всех. Согласно данным БРИКС, на страны объединения сейчас приходится около 49,5% населения Земли, 40% мирового ВВП и 26% мировой торговли. Это были новости.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о начале разработки в Диярбакыре одного из самых значимых месторождений в истории Турецкой Республики, которое будет способствовать снижению зависимости от импорта энергии. Сланцевый газ и сланцевая нефть, которые будут добываться нетрадиционными методами, напрямую повлияют на весь расклад сил в регионе. Эксперты сходятся во мнении, что накопленный здесь технологический опыт ускорит этот процесс и в других регионах. Министр энергетики Тюркии Алпарслан Байрактар в этой связи заявил, что благодаря новому месторождению в провинции Диярбакыр, где поиск и добыча нефти ведутся нетрадиционными методами, углеводородный потенциал страны может кардинально вырасти и в 2-3 раза превзойти запасы крупнейшего месторождения Габар. Профессор Бастар

углеводородов, заблокированных в непроницаемых породах или песчаниках, которые не поднимаются на поверхность сами при обычном вертикальном бурении. Для этого используются методы горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Он подчеркнул, что этот процесс требует очень сложных инженерных решений и высоких технологий, и напомнил о соглашениях о сотрудничестве, подписанных в прошлом году между турецкой нефтяной корпорацией ТПАО и американскими компаниями. По его словам, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти в Диярбакыре нетрадиционными методами – это не просто вопрос энергетики. Речь идет о стратегической технологии. Турецкие фирмы переймут опыт у американских партнеров и накопят базу знаний. Благодаря этому в будущем Тюркия сможет проделывать эту работу уже самостоятельно в других регионах. Кумбараглу напомнил, что с помощью таких методов поиска, добычи и хранения США получили огромные запасы сланцевого газа и на сегодняшний день превратились в чистого экспортера. Он отметил, что в зоне под названием «Формация Дадаш» речь идет о запасах, которые при нынешних объемах потребления могут покрыть нужды Тюркии в природном газе на 4-5 лет, а в сырой нефти на 12-13 лет. Эти резервы, по его словам, помогут не только покрыть внутренние потребности, но и укрепят позиции страны в достижении цели стать крупным энергетическим хабом. Профессор Кумбараглу при этом сделал важное примечание, обратив внимание на то, что добыча сланцевой нефти может приводить к большему количеству отходов по сравнению с традиционными методами. Однако, добавил он, эта проблема решается с помощью защитных мер и специальных очистных сооружений. Международная ассоциация экономики и энергетики проведет в Анталии важное мероприятие, на котором поднимет и эту тему. В ноябрьском саммите примут участие высококвалифицированные эксперты из 38 стран. Будут обсуждаться такие темы, как энергетический переход, технологические разработки, торговля углеродными квотами и электромобильность. Это будет очень полезный процесс с точки зрения принятия возможных шагов как Тюркии, так и другими странами, идущими в этом направлении, заявил Кумбараглу.

Чехии в списке ЮНЕСКО. В нашем путешествии по объектам Тюркии, входящих в список ЮНЕСКО, мы в основном открывали для себя исторические сооружения, древние города и культурные зоны, включенные в предварительный список всемирного наследия. Теперь мы продолжим наш маршрут к традициям, ритуалам, искусству, знаниям и навыкам, передающимся из поколения в поколение, которые ЮНЕСКО определяет как нематериальное культурное наследие. Принятая ЮНЕСКО в 2003 году Конвенция об охране нематериального культурного наследия направлена на сохранение и передачу будущим поколениям обычаев, форм самовыражения, знаний и навыков, которые сообщества считают частью своего культурного наследия. Ведь культурное наследие живет не только в исторических зданиях, порой оно продолжает жить в мелодии, в руках мастера, в праздничной традиции или в вековом обряде. И вот на первой остановке нашего нового путешествия мы познакомимся с глубокой традицией, распространившейся из Анатолии по всему миру. Наш маршрут – Конья, а наша тема – ритуал мевлевийских дервишей Сема. Мевлевизм сформировался в Конье после кончины мевляны Джалалиддина Руми в 1273 году и со временем распространился на разные географические регионы. ЮНЕСКО всегда обращало особое внимание на Конью и Стамбул среди важных центров этой традиции. Традиционный религиозный ритуал Сема, как наиболее яркая форма выражения культуры Мевлеви, со временем приобрел характер церемонии. Сема – это медленно раскрывающиеся руки крутящегося дервиша, звуки, поднимающиеся от флейты ней и вращение вокруг оси. Сема – это не просто визуальное представление, а единое целое со всей своей музыкой, одеждой, движениями и духовным смыслом. Церемония начинается с ната, в котором певец-солист произносит хвалебную речь о пророке Мухаммеде. Затем начинается таксим – исполнение музыки на традиционном духовном инструменте нее и задается ритм пешреф. После участники совершают шествие деври-велиди с четырьмя приветствиями – селямами душ, которые выражают разные этапы духовного пути человека. Музыка мевлеви и такие традиционные инструменты, как ней и кудум, также относятся к неотъемлемым элементам сема. Итак, почему Сема важен с точки зрения ЮНЕСКО? Прежде всего, мевлевийский ритуал Сема включен не в список всемирного наследия, где находятся исторические сооружения и объекты, а в список нематериального культурного наследия человечества. Для ЮНЕСКО ценность, подлежащая охране, заключается не только в движениях дервишей-самозенов, но и в музыке, знаниях о церемонии,

правилах поведения, символических смыслах и людях, которые переносят все это из поколения в поколение. После подачи Тюркии досье в ЮНЕСКО мевлевийский ритуал Сема в 2005 году был объявлен шедевром устного и нематериального наследия человечества. С переходом на новую систему, созданную в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 2003 года, в 2008 году они были зарегистрированы от имени Тюркии в списке нематериального культурного наследия. Таким образом, эта традиция, сохраняемая в Анатолии на протяжении веков, обрела большую популярность на международном уровне. Рост международной популярности Сэмы в рамках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО сделал еще более важным сохранение аутентичной структуры этой традиции. В этой связи Тюркия разработала меры по охране, направленные на то, чтобы ритуал Сэма продолжал жить не просто как визуальное шоу, а как единое целое со своей музыкой, символами и духовным смыслом. Министерство культуры и туризма в распоряжении о мевлевизме и ритуале Сема, опубликованном в 2008 году, определило важные принципы. Согласно этому документу, церемония должна проводиться в подходящих местах и условиях. Музыка мевлеви должна исполняться вживую коллективом с традиционной структурой. Ритуал Сема должен представляться как единое целое со всеми своими дополняющими элементами, а исполнители должны обладать необходимой технической и музыкальной квалификацией. В распоряжении, опубликованном в 2017 году, министерство напомнило о прежних правилах и вновь подчеркнуло необходимость не допускать презентации СМА в ненадлежащих условиях и неквалифицированными лицами, как просто танцевальное шоу. Таким образом, охрана стала процессом, который не завершился регистрацией в ЮНЕСКО, а продолжается в соответствии с практическими потребностями. Подход Тюркии к сохранению наследия не ограничивается только проведением самой церемонии. Сохранение мевлевийской музыки, передача ее новым поколениям, воспитание квалифицированных исполнителей и поддержка традиционного мастерства также являются частями этого процесса. Сохранение стамбульских обителей Галаты и Еникапы Мевлевиханеси и их вовлечение в культурную жизнь способствует поддержанию связи традиции с ее историческими местами. Объявление Министерством культуры и туризма в 2010 году живым человеческим сокровищем Мехмета Гиргича, который традиционными методами изготавливает сике, важный элемент одежды для Сэма, также показывает важность, придаваемую сохранению мастерства и знаний, стоящих за этим наследием. Важное место в международной популярности культуры мевлеви занимают также ежегодные памятные мероприятия Шеби Арус, которые проходят в Коне в декабре. Эти встречи с участием людей из разных стран превращают мир мысли мевляны и традицию Сема в международное культурное событие. Звуки флейты ней, поднимающейся из кони, и вращение дервиши сэмазенов переносят сохраняемую веками традицию мевлеви в сегодняшний день. Рожденный в глубокой суфийской культуре Анатолии ритуал сэма продолжает свое существование как важное культурное наследие, с которым Тюркия сегодня знакомит с миром. В сегодняшнем выпуске «Тюркия в списке ЮНЕСКО» мы разделили многовековый путь мевлевийских ритуалов сэма. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью из культурного богатства Тюркии.

В заключение передачи снова коротко о событиях дня. Тюркия намерена защищать свои права и отстаивать каждый клочок земли, черпая силу в крупных победах национальной истории, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении по случаю 105-й годовщины битвы при Сакарии. В рамках двухдневного визита 13 и 14 сентября министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан проведет в Сирии ряд встреч с сирийским коллегой, с президентом и министром внутренних дел. Йеменское движение «Ансаруллах» или «Хуситы» заявили, что нанесли удар по военной базе в городе Шарура на юге Саудовской Аравии. В воскресенье российский дрон нанес удар по локомотиву пассажирского поезда «Киев-Варшава» в Волынской области. В вагонах находились 206 человек. Никто не пострадал. БРИКС завершает двухдневный саммит в расширенном составе, в котором участвуют лидеры стран объединения и государств-партнеров. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эзо Ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидарды диамурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hongia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чишън Гонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
9: Да, Турция Ганг Радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Уни, Радио Са.
13: Айч, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Оваза.
16: Диплеер, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: スボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
0: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。